бабу натыкал до уроки. Он прямо сказал, ну я пойду там, я поднимся там на манаву дверь. Мостав до целого мига, а то он туда вернулся. Да, ради буду и любил. И сперу, ну пластину. Программа Бау Мутикаур. Поднимай двое дальше. Да, Бау Мутика и вот Рыбута Твой. Понятно, Пелопасная компания.